будет шос, богатство и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты. Лечь мы без скар, пломенем вар, стопим свят на злото. Ты чем пешчотом,